Радио 107. Только звезды. Только хиты. Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240, 24, 24.

Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

0: Реклама.
1: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240 24 24.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

этой ночью привиделось мне. Мы снова танцуем босиком на песке. Открываю глаза и понимаю.

0: Реклама.
1: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановки под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240, 24, 24.
3: Все

0: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» — это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
2: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
6: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
5: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
6: Скидка 10% по промокоду «Радио».
7: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24. Мечтаете ездить на БМВ? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных БМВ уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните.

0: 24-24.
1: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Коррупция – это угроза для всего общества. Она подрывает доверие к власти, уничтожает закон, мешает развитию экономики. Но коррупция – это всегда две стороны. Каждого, кто предлагает взятку, могут привлечь к уголовной ответственности. Не участвуйте в преступлении. Не соглашайтесь, если вам предлагают обойти правила. Сообщайте о фактах коррупции. Телефон горячей линии администрации муниципального образования города Краснодара 218-95-18.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
0: Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
3: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий Ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
4: Почему дети любят школу «Интеллект»?
5: Учителя добрые и объясняют понятно.
6: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
7: Изучаем адыгейский и китайский языки.
8: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
10: Ну все, я забронировала ресторан.
9: Какой?
10: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
11: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
12: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
7: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 8 часов. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Присоединяйтесь, будем укреплять здоровье вместе. Каждый человек уникален. В клинике Embryo это знают и ценят. Поэтому при лечении бесплодия они используют шаблонные решения. Врачи Embryo создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы стимуляции ВКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи-репродуктологи Embryo найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием по номеру 8-800-522-62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Хотите узнать состояние здоровья, но без гадания на кофейной гуще и хрустальных шаров? Есть проверенный вариант. Клиника «Губернская эксперт» в области исследований. Здесь делают редкие группы УЗИ грудной и брюшной полости, малого таза, УЗИ нервов, суставов, сердца и глаз. И все под контролем высокоточного оборудования. Врачи экспертного класса, кандидаты медицинских наук, самое современное оборудование, комфортные условия. В клинике есть все для помощи вам и вашей семье. Врачи разберутся во всем быстрее, чем вы успеете подумать, а может, само пройдет. И гораздо надежнее, чем по советам из интернета. Клиника «Губернская», Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8, телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: За порогом лета, яркое, солнечное, полное возможности. Самое время показать своим ножкам настоящее лето. Пусть наслаждаются теплом и свободой в легких босоножках. Но если сосудистые звездочки портят картину идеального летнего образа, не отчаивайтесь. Клиника «Доктор Вен» предлагает решение. Без разрезов, без боли, без долгого восстановления. Быстро, эффективно, и можно сразу вернуться к любимым занятиям. Отправиться на прогулку по парку, встретиться с друзьями у фонтана или устроить пикник в тени деревьев. Подарите своим ногам летний отпуск. Они это заслужили. Клиника «Доктор Вен», Краснодар, улица Тургенева, 174. Телефон 8-918-690-03. На этом пока все. Будьте здоровы и полны сил!

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
4: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
6: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсиб» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
9: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» — это 15 лет успешной работы.
7: Угу.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8-800-500-2262.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: «Ласкар Автоимпорт» – это новый с пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон плюс 7-961-528-98-90. Телеграм-канал «Ласкар Автоимпорт». Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
12: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
13: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
12: Опять в очереди и на полдня?
13: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.

0: Реклама.
1: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
4: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
5: Океанариум. ТРК Галактика.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
10: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамайная, 25. Добродошли!
11: Мамы, знакомы? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейн на Тополиной все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси. Забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
12: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
13: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
14: В известном сербском ресторане «Сербская кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на Монтажников 1.
13: Так поехали скорее в «Сербскую кафану».
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама. Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
1: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Строишь дом? Не зевай! Кирпич со скидкой покупай! Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
4: Краевая газета «Вольная Кубань» — это...
5: Политика, экономика, АПК.
4: Общество, спорт.
5: Действенность публикаций известных журналистов.
4: «Вольная Кубань».
5: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн в редакции.
6: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
7: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
6: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
7: Скидка 10% по промокоду «Радио».
8: В эфире хорошая новость. В селе Сырвско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
9: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка – любой вкус.
8: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
9: Наш адрес: улица Красная, 102.
10: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117. Телефон 240-67-77.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Родинка. Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Краснодаре 9 утра. Радио 107. Автотема.
1: Лето вступило в свои права, асфальт прогревается, а мы прогреваем вас порцией полезной информации. Поехали! Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график, инструкторы не нервничают, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула? Это ваш верный выбор. Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современный автопарк и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отработаете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовкой к экзамену в ГАИ. С формулой получение прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8 861 290 9055 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. Теперь важный летний лайфхак. Многие недооценивают, насколько сильно нагревается салон автомобиля на солнце. По данным научных исследований, при температуре воздуха плюс 30 внутри закрытой машины уже через час температура может достигать плюс 60 и выше. Это не просто некомфортно, это опасно. Поэтому запомните три простых правила. Никогда не оставляйте в салоне детей и животных. Перегрев может привести к тепловому удару за считанные минуты. Убирайте из машины гаджеты, банковские карты или лекарства. Высокая температура выводит их из строя. Перед поездкой обязательно проветрите салон или используйте автозапуск с кондиционером. Так вы избежите первого шквала раскаленного воздуха. А вот забавная история. В одном из городов водитель установил на свой электромобиль солнечные панели. И теперь его машина не просто ездит, а еще и подзаряжается на парковке под солнцем. Возможно, скоро он начнет продавать излишки энергии городу. Инновации на практике. Иногда они рождаются прямо во дворе. Вот так. Немного знаний, и даже самая долгая дорога становится приятнее. Будьте с Радио 107. Пусть ваше лето будет полным километров впечатлений и надежной компании в эфире. Счастливо на дорогах!

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
5: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
6: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм. В обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
7: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
8: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
9: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
10: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
9: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
10: Outbook.ru.
11: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
3: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Яркая, интересная, любимая и независимая газета «Вольная Кубань» продолжает подписку на следующее полугодие. Сделай подарок для самых родных и близких и порадуй себя. Будь в курсе всех интересных событий и живи вместе с газетой «Вольная Кубань».
1: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
2: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
3: Почему дети любят школу «Интеллект»?
4: Учителя добрые и объясняют понятно.
5: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
4: Изучаем адыгейский и китайский языки.
3: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
6: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
7: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
8: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
9: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
10: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
9: Опять в очереди и на полдня?
10: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
9: О, знаю. Люблю МедСи.
10: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
9: А телефон какой? Маму запишу.
10: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
11: Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста.
12: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ 8 861 200 29 26.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановки под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
9: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
7: Угу.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
8: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
11: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
10: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
11: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
12: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
13: Подробности на zarechyeklub.ru.
14: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
15: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
16: Я не знаю, когда это началось. Сначала я не обращал на это внимания. Потом не обращать внимания стало уже невозможно. Не понимаю, зачем я так долго терпел?
17: Лечение геморроя. Эффективно, без боли. Центр проктологии ТС-клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфорт. Комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
19: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Кавказская. 94,1.

0: Краснодаре 10 утра. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Детям родителей, проживших в браке более 25 лет, предложили дать дополнительные льготы. Как пишет МЕЛ, в России предложили учитывать продолжительность брака родителей при предоставлении некоторых мер государственной поддержки. Авторы инициативы предлагают также рассмотреть возможность начисления дополнительных баллов при распределении целевых мест в государственных вузах. Для молодых людей до 35 лет предлагается предусмотреть более выгодные условия участия в программе «Семейной ипотеки». В Краснодаре наградили самых активных и талантливых школьников. Школьники получили благодарности губернатора Краснодарского края, а также почетные грамоты администрации и городской думы Краснодара. Особо отметили участников образцового художественного коллектива «Дубравушка» детской школы искусств номер 1 и учащуюся детской школы-интерната искусств и казачьей культуры имени Виктора Захарченко. Они получили благодарности губернатора за победу во всероссийском конкурсе казачьей песни. Почетными грамотами за достижения в образовании, культуре и спорте наградили еще краснодарцев, пишет пресс-служба мэрии. И последняя. «Одиссея» Кристофера Нолана будет идти почти 3 часа. Стал известен официальный хронометраж фильма. Новая картина режиссера продлится 2 часа 52 минуты. Это второй по продолжительности фильм в карьере Кристофера Нолана после «Оппенгеймера», который длился 3 часа. Напомню, экранизация по мотивам поэмы Гомера собрала звездный актерский состав. В фильме снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Зендея, Лупита Нионго. Бюджет картины оценивается в $250 миллионов. Мировая премьера запланировано на 17 июля. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы — магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток. Только понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
9: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
10: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
8: Угу.
10: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
12: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
14: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мамы, знакомы? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейн и Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. MedSea – забота, которой можно доверять.
16: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
17: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
18: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
19: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
1: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
2: Океанариум. ТРК Галактика.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».
7: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
8: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.est.
10: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
11: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
12: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
13: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200-29-20.

0: Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22:00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама.
1: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
2: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в Горячем Ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднует День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
7: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
8: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета Robinson R-44. Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
9: Каким будет наш город, зависит от тебя. Пока ты делаешь вид, что не замечаешь вандалов, ничто не уцелеет. Восстановят? Обязательно, но за чей счет? Позвони в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Останови вандал.

0: Болгарии 11 часов. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. Бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. «Виладжио Эстейт», поселок Ахтырский, улица Механизаторов, 1, телефон 8-988-34-55-55-8.
0: Кто? Где? Когда?
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. Стройсид. Достигаем результатов там, где другие не справятся.

0: автомобилей в наличии и под заказ, оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning. Ну все, я забронировала ресторан.
2: Какой?
1: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
2: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
3: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников. Механика и автомат. Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом, до получения прав любой категории.
4: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
5: Слушай, а что для тебя главное в школе?
6: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
5: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
6: И нет домашних заданий?
5: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
6: Это идеал. Как записаться?
5: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
7: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
8: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
9: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
8: Узнай его историю. Ощути его дар.
10: А сможешь?
9: Конечно.
8: Майкл Джексон.
11: Я уверен, ты уникален.
12: Никогда не слышал такого голоса.
8: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
9: Я так счастлив заниматься своим делом.
8: Почувствуй его музыку с 28 мая в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
9: Громче!
8: 18+.

0: Радио 107. Главное. Главное хитовое.
1: Реклама.
2: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
3: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
2: Куда?
3: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
2: А школа есть?
3: Да прям через дорогу.
4: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток. Только понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Выросла трава – в бензотехнику пора. Пора стричь газон – в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок – от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия – сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
7: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
8: В эфире хорошая новость. В семье Сырбско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Кафаница Пицца».
9: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
8: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
9: Наш адрес: улица Красная, 102.
10: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
11: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
1: Это «Соловей». Это «Скворец». А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубань на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
1: Все, все.
3: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Каждый пятый выпускник еще не выбрал вуз для поступления. Более 20% российских 11-классников пока не определились, куда будут поступать после школы. Такие данные приводит образовательная платформа SkySmart. Согласно опросу, 21% выпускников еще не выбрали вуз, а 28% признались, что будут ориентироваться на результаты ЕГЭ и подадут документы туда, где хватит баллов. При этом 33% школьников уже определились с направлением подготовки, но пока не выбрали конкретные учебные заведения. Самыми популярными направлениями среди выпускников стали маркетинг, реклама и пиар. Их выбрали 14% участников исследования. В Анапе прошел всекубанский слет классов казачьей направленности. Он состоялся в детском оздоровительном лагере курорта «Вита». В нем приняли участие около 150 школьников из 10 муниципалитетов Краснодарского края и 8 казачьих кадетских корпусов. В течение 3 дней участники соревновались в разных дисциплинах, а также проверяли знания истории казачества, пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска. И последнее. Дисней выпустит 3 эксклюзивных спецвыпуска «Симпсонов». Они выйдут этим летом. Первым станет двойной эпизод, премьера которого состоится 17 июня. Еще одна серия выйдет 3 июля. Она будет выполнена в стиле нуарного детектива. Завершит трилогию эпизод, который появится 26 августа. Выпуск специальных серий станет частью новой стратегии развития франшизы после выхода 800-го эпизода сериала, пишет Film.ru. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
4: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
5: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание «Автоимпорт».

0: Реклама.
1: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревкар».

0: Химкмойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS-Tuning.
0: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
2: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
0: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
2: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
3: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
4: Подробности на zarechyeklub.ru.
5: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
6: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
5: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
6: Скидка 10% по промокоду «Радио».
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
10: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
11: Показания. Необходима консультация специалиста.
12: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
13: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
12: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
13: «Аутбук.ру».
14: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
15: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднует День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.
2: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Айда со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8-861-229-26. 8-861-229-26.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ресторанный комплекс Двин Холл. Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс Двин Холл.
8: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
9: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сабзи Кафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сабзи Кафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
10: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
2: Краснодар – это яркий узор культур и традиций более чем 120 народов. Мы ценим мудрость старших, растим младших, а с соседями делим хлеб-соль. 2026 год – год единства народов России. Краснодар – наш общий дом, наша сила в единстве.

0: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
1: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Почему дети любят школу-интеллект?
4: Учителя добрые и объясняют понятно.
5: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
6: Изучаю.

0: Адыгейский и китайские языки.
1: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
2: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
3: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
4: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Если праздник, значит «Стефания». 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберутся. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.rest.
9: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
10: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
11: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Родинка. Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Краснодаре час дня. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильный, изысканный ресторан 1870 Абрау-Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в глине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмма.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмма.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемены» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, улица Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Вылечить базилиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базилиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8

0: 8-989-220-14-20. Строй СИД. Достигаем результатов там, где другие не справятся.
1: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Кафаница пицца».
5: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
4: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
5: Наш адрес.

0: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Сервисный центр «Бензотехника». Производим ремонт и обслуживание бензиновой техники, садового инструмента, автомоек. Опытные механики, свой склад запчастей, короткие сроки дефектовки. Ремонтная мастерская «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 220 14 03.

0: Да, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шеф, а где в Краснодаре можно хорошо отдохнуть и вкусно покушать с друзьями?
4: В известном сербском ресторане «Сербска Кафана». Вкуснейшая национальная кухня, живая музыка со вторника по субботу, атмосфера гостеприимной Сербии. И все это на «Монтажников-1».
3: Так поехали скорее в «Сербску Кафану».
5: МедСи – федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи – здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт биосантех.ру. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории. И научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
5: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа. Первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
6: Где это? Далеко в горах?
7: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
8: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.
9: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности в комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наше преимущество – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания «Ревка».

52. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 77-52-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Краснодаре 14 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. В России предложили сделать проезд для беременных бесплатным. Такую инициативу озвучили в Госдуме. Как пишет Мел, льготу предлагается предоставлять женщинам после постановки на учет по беременности. Основание может стать соответствующий медицинский документ, что позволит упростить подтверждение права на бесплатный проезд. Предполагается, что действие льготы будет автоматически прекращаться после снятия женщины с учета по беременности. Пока речь идет только о предложении. Более 100 тысяч краснодарцев проголосовали за благоустройство территории. Как пишет пресс-служба мэрии, голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и продлится до 12 июня. На выбор горожанам предложены 7 общественных территорий в разных районах города. Принять участие могут все жители старше 14 лет через портал госуслуг. По итогам голосования определят объекты, которые получат финансирование на благоустройство в следующем году. И последнее.

0: В Краснодаре пройдет благотворительный бал в поддержку детей с редкими заболеваниями. 25 июня мероприятие объединит гостей ради помощи детям с редкими заболеваниями. Бал пройдет в зале «Централь» на улице Гимназической. Сбор гостей начнется в 18 часов. Для участников подготовят фуршет, мастер-класс по бальным танцам, концертную программу, стендап и фотозону. Организаторы также предусмотрели тематический дресс-код – платье в пол или костюмы в стиле 19 века. Все собранные средства направят в реабилитационный центр «АНО Нейроклуб», рассказали организаторы. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, радио 107.
1: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубань на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которые говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Почему дети любят школу «Интеллект»?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
2: Изучаем адыгейский и китайский языки.
1: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
6: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
7: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 117. 74. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивные

0: 8-240-59-93.
1: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
2: Я кое-что нашел в магазине.
3: И что же вы нашли?
1: Вселенная «Бэкрумс» оживает на большом экране.
2: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
3: Я не говорю, что вам почудилось.
1: Откройте новое измерение ужаса.
3: Кларк, вы меня слышите?
1: Закулисье реальности. Разгадайте тайну этого места с 4 июня в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
4: Готовы ли вы шагнуть в него?
5: 18+.
6: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
7: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.
2: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
4: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
5: Океанариум. ТРК Галактика.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
7: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
8: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье.
9: Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
10: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
8: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
11: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
12: Подробности на zarechyeklub.ru.
13: Ну все, я забронировала ресторан.
14: Какой?
13: 1870 Абрау-Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера – все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
15: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау-Дюрсо. По кодовому слову «Радио» – сюрприз от заведения. Красная, 33.
16: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
17: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал Glasscar _ Автоимпорт.
18: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Всегда.

0: Реклама.
1: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
6: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОСЗ 3UC Кубай на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
8: Спасибо волшебникам из «Эмбрио».
9: Клиника ЭКО и репродукции «Эмбрио» – это 15 лет успешной работы.
7: Угу.
9: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. «Эмбрио» 8 800 500 2262.
8: Бум. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
11: Все, все.
10: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
12: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли – сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
13: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: О, «Родинка».
16: Автошкола «Формула» поднимает комфорт на новый уровень. Мы обновили автопарк. Современные комфортные кроссоверы уже ждут вас. Получайте удовольствие от каждого занятия. Дом, работа, учеба. Наши опытные инструкторы подъедут за вами в удобное место и время. Автошкола «Формула». 8 800 550 50 90.
17: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
18: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Камни в почках, боль, недомогание. Боитесь операции? Лечение мочекаменной болезни современными методами. Без боли. Центр урологии ТС Клиники. Телефон 8 861 207 2707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
5: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи 94.

0: Краснодаре 3 часа дня. Радио 107. Здоровый интерес.
1: Присоединяйтесь, будем укреплять здоровье вместе. Каждый человек уникален. В клинике «Эмбрио» это знают и ценят. Поэтому при лечении бесплодия они используют шаблонные решения. Врачи «Эмбрио» создают персональный маршрут, который как можно скорее приведет к желанной беременности. Мягкие протоколы стимуляции ВКО, круглосуточное наблюдение за эмбрионами, индивидуальная подготовка к переносу эмбрионов. Врачи-репродуктологи «Эмбрио» найдут ваш верный путь к рождению малыша. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием по номеру 8-800-522-62. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: Хотите узнать состояние здоровья, но без гадания на кофейной гуще и хрустальных шаров? Есть проверенный вариант. Клиника «Губернская эксперт» в области исследований. Здесь делают редкие группы УЗИ грудной и брюшной полости, малого таза, УЗИ нервов, суставов, сердца и глаз. И все под контролем высокоточного оборудования. Врачи экспертного класса, кандидаты медицинских наук, самое современное оборудование, комфортные условия. В клинике есть все для помощи вам и вашей семье. Врачи разберутся во всем быстрее, чем вы успеете подумать, а может, само пройдет. И гораздо надежнее, чем по советам из интернета. Клиника «Губернская», Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8, телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Здоровый интерес.
1: За порогом лета, яркое, солнечное, полное возможности. Самое время показать своим ножкам настоящее лето. Пусть наслаждаются теплом и свободой в легких босоножках. Но если сосудистые звездочки портят картину идеального летнего образа, не отчаивайтесь. Клиника «Доктор Вен» предлагает решение. Без разрезов, без боли, без долгого восстановления. Быстро, эффективно, и можно сразу вернуться к любимым занятиям. Отправиться на прогулку по парку, встретиться с друзьями у фонтана или устроить пикник в тени деревьев. Подарите своим ногам летний отпуск. Они это заслужили. Клиника «Доктор Вен», Краснодар, улица Тургенева, 174. Телефон 8-918-690-03. На этом пока все. Будьте здоровы и полны сил!

0: Реклама.
1: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
2: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
1: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
2: Скидка 10% по промокоду «Радио».
3: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
4: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина. Бассейн с подогревом.
3: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
4: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
5: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
6: Подробности на zarechyeklub.ru.
7: В эфире хорошая новость. В селе Сырско-Кафана пополнение. Открывается бистро «Капаница пицца».
8: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
7: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
8: Наш адрес: улица Красная, 102.
9: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
10: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
12: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Топ. 200-29-26. 200-29-26.
13: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
14: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
15: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторова, 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
16: Если работодатель задерживает выплату заработной платы, если вам известно о выплатах зарплаты в конвертах, если ваши права как работника нарушены, не молчите. Сообщить о нарушениях трудовых прав можно по телефону Управления по социальным вопросам администрации города Краснодара 216-98-72, а также позвонив в колл-центр Центра занятости города Краснодара по номеру 992-42-02.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
18: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Сорная трава заполонила участок. Ваша лужайка уже не радует глаз. Магазин «Бензин». Бензотехника представляет Мотохосу ЮФО российского производства. Легкий, мощный бензиновый триммер в полной комплектации с расширенной гарантией, выпускаемый в России по очень выгодной цене. Мотохоса ЮФО – незаменимый помощник на вашем участке. Выбирай российское. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике Витанова опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
12: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар. Красная, 127. Сочи, кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Краснодарские электросети предлагают комплекс нетарифных услуг. Электричество под ключ, ремонт, обслуживание электроустановок, освещение, аренда спецтехники и многое другое. Подробности по телефону 8-988-243-08-89 и в соцсетях «Краснодарские электросети».

0: радио 107. 107. Только хиты. Радио 107 представляет Южный шоу-кейс. Play to play. Каждый четверг в 22:00. Play to play. Стильная музыка в твоем пространстве. Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОСЗ-3UC Кубань на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
4: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
5: Ну все, я забронировала ресторан.
6: Какой?
5: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
7: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «радио» сюрприз от заведения. Красная, 33.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Родинка». Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикофана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикофана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию. Краснодар, улица Трамайная, 25. Добро дошли.
11: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
12: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис, покупки. Классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. В России предложили ввести обязательный экзамен по физкультуре. Инициативу озвучили в Общественной палате. По мнению авторов предложения, физкультура не должна считаться второстепенным предметом и должна иметь такую же значимость, как другие школьные дисциплины. Предлагается сделать экзамен вариативным. Школьники смогут сдавать его по своему виду спорта или подтверждать результаты через выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», пишет МЕЛ. В Елизаветинской начали благоустраивать сквер памяти героев Великой Отечественной войны. Это второй объект из трех, которые обновят в Краснодаре в 2026 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На территории площадью около 5000 квадратных метров появятся новые пешеходные дорожки, сцены, освещение, видеонаблюдение, скамейки и урны. Также планируется обустроить детскую площадку, высадить деревья и кустарники и установить систему автополива. Сквер расположен на пересечении улиц Ленина и Советской. Во время рейтингового голосования за его благоустройство проголосовали более 63 тысяч жителей, пишет пресс-служба мэрии. Ранее в Краснодаре уже началось обновление второй очереди сквера пограничников, а также запланировано благоустройство Тургеневского сквера. И последнее. Только четверть россиян считает, что современным детям живется счастливее. Большинство же россиян уверены, что их собственное детство было счастливее, чем у нынешнего поколения. К такому выводу пришли аналитики Superjob по итогам опроса. Согласно исследованию, лишь 24% респондентов считают, что современным детям живется лучше. Противоположного мнения придерживаются 52% опрошенных. Еще четверть участников затруднились с ответом. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
4: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
2: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание, как я и родился.
3: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
4: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
2: Ого.
4: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
6: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
5: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
6: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
7: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
8: Подробности на zarechyeklub.ru.
9: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
10: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднуют День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. История счастливого детства. 0+.
11: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
12: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Достойно!

0: Тиссо, Радо, Жак Леман, Морис Лакруа и другие легендарные бренды в салоне часов «Империал». ТРЦ «Галерея Краснодар», второй этаж.
1: Уважаемые радиослушатели, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам позвонил неизвестный в любом мессенджере и представился сотрудником ФСБ, полиции или банка, помните, это мошенники. Сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят в мессенджерах. Кладите трубку, без разговоров.

0: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
1: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
0: Куда?
1: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
0: А школа есть?
1: Да прям через дорогу.
2: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка. Веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
9: Комплексная программа МРТ «Нет головной боли» со скидкой 15% в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения. Подробные условия акции по телефону в Краснодаре 298-30-33 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
10: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современные оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
10: Необходима консультация специалиста.
12: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
13: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
14: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторов 1. Звоните 8-988-34-55-55-8.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: 97. Танкохиты.
1: Электролофт.
2: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
2: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
2: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент». Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони 8-989-220-1420. Стройсид. Достигаем результатов там, где другие не справятся.
5: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории. И научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: О, «Родинка».
10: И на финише участник, сдающий экзамен на категорию А на очень мощном мотоцикле. Ускоренный курс 3 недели, и вот он, заветный документ. Сегодня он может водить мотоцикл, а завтра получить любую профессиональную водительскую категорию. Вот это формула! Вот это автошкола!
11: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
12: Слушай, а что для тебя главное в школе?
13: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
12: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
13: И нет домашних заданий?
12: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
13: Это идеал. Как записаться?
12: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
14: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.

0: Краснодаре 17 часов. Радио 107. Автотема.
1: Лето вступило в свои права, асфальт прогревается, а мы прогреваем вас порцией полезной информации. Поехали! Представьте себе идеальную автошколу, где обучение подстраивается под ваш график, инструкторы не нервничают, а вдохновляют, а практика проходит на просторном собственном автодроме. Звучит как мечта, а ведь такая автошкола существует. Это формула. Почему формула? Это ваш верный выбор. Гибкий график, занятия тогда, когда вам удобно, утро, вечер или выходные. Никаких компромиссов с вашим расписанием. Современный автопарк и с механикой, и с автоматом. Профессиональные инструкторы не просто готовят к экзамену, а учат безопасному вождению в реальных условиях. Полная теоретическая подготовка, разбор от ПДД до основ устройства автомобиля и правил оказания первой помощи. Единственный собственный автодром площадью 1,5 гектара. Здесь вы отработаете все маневры в спокойном темпе, прежде чем выйти в городской поток. Завершается курс тщательной подготовкой к экзамену в ГАИ. С формулой получение прав станет не стрессом, а логичным этапом вашего пути. Хотите начать? Звоните 8 861 290 9055 или посетите сайт formula123.ru. Доверьте свое обучение профессионалам, и скоро вы с уверенностью будете покорять дороги. Теперь важный летний лайфхак. Многие недооценивают, насколько сильно нагревается салон автомобиля на солнце. По данным научных исследований, при температуре воздуха плюс 30 внутри закрытой машины уже через час температура может достигать плюс 60 и выше. Это не просто некомфортно, это опасно. Поэтому запомните три простых правила. Никогда не оставляйте в салоне детей и животных. Перегрев может привести к тепловому удару за считанные минуты. Убирайте из машины гаджеты, банковские карты или лекарства. Высокая температура выводит их из строя. Перед поездкой обязательно проветрите салон или используйте автозапуск с кондиционером. Так вы избежите первого шквала раскаленного воздуха. А вот забавная история. В одном из городов водитель установил на свой электромобиль солнечные панели. И теперь его машина не просто ездит, а еще и подзаряжается на парковке под солнцем. Возможно, скоро он начнет продавать излишки энергии городу. Инновации на практике. Иногда они рождаются прямо во дворе. Вот так. Немного знаний, и даже самая долгая дорога становится приятнее. Будьте с Радио 107. Пусть ваше лето будет полным километров впечатлений и надежной компании в эфире. Счастливо на дорогах!

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Краевая газета «Вольная Кубань» – это
5: политика, экономика, АПК,
4: общество, спорт,
5: действенность публикаций известных журналистов.
4: «Вольная Кубань».
5: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн-редакции.
6: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8-918-0-112-112 или на сайте popov-fdt.com. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась, это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
9: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
10: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом, до получения прав любой категории.
11: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
12: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
11: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. «Аутбук». Точность прежде всего.
12: «Аутбук.ру».
13: Ну все, я забронировала ресторан.
11: Какой?
13: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
11: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
14: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
15: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МИДСИ мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте медси.ру или в приложении SmartMed. МИДСИ – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Почему дети любят школу «Интеллект»?
1: Учителя добрые и объясняют понятно.
2: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
1: Изучаем адыгейский и китайские языки.
0: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
3: Торгово-сервисный центр «Бензотехника». Это широкий выбор садово-парковой техники, бензо- и электроинструмента, строительного оборудования, расходных материалов к ним и запасных частей. Вежливый персонал, грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Не упустите свой шанс. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
8: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
7: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
8: Скидка 10% по промокоду «Радио».
3: Если праздник, значит «Стефания». 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-983-57-35. Краснодар. Кубанская набережная, 186/1. Подробности на stefania.s. Ресторанный комплекс «Двин Холл». Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская и европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская, 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс «Двин Холл».
9: Ну все, я забронировала ресторан.
10: Какой?
9: 1870 Абрау Дюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
11: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абрау Дюрсо. По кодовому слову «Радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
12: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
13: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
14: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
13: Опять в очереди и на полдня?
14: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
13: О, знаю, люблю МедСи.
14: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
13: А телефон какой? Маму запишу.
14: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
13: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
2: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8-800-100-04-01.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. «Биосантех Юб» – биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Можем быстро получить права. 240-24-24.
8: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
9: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: «Родинка». Клиника «Губернская». Экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей. Здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Любимый, давай отдохнем на горячих источниках в отеле «Ява». Теплый бассейн, баня, тариф «Все включено», комфортные номера, классный сервис по классной цене. Анапа, отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте. Ява-анапа.ру.

0: Краснодаре 6 вечера. Радио 107. Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
1: Пора развлекаться и учиться чему-нибудь новому. Сейчас отвечу на ваши вопросы «Кто? Где? Когда?». Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. Бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. «Виладжио Эстейт», поселок Ахтырский, улица Механизаторов, 1, телефон 8-988-34-55-55-8.
0: Кто? Где? Когда?
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено», чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа. Отель «Ява». Малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru. Двигайтесь вперед, не скучайте и запоминайте, кто, где, когда.
0: Кто? Где? Когда? Генеральный спонсор программы – клиника «Первое слово».
2: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11. Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

0: Реклама. Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан-гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан-гриль».
1: Вспомните о своих близких и сделайте им небольшой, но такой приятный подарок. Подпишите ветеранов и родителей на газету «Вольная Кубань» в любом почтовом отделении края.
2: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднуют День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звоните. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: Компания «Ревкар» производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78-58. Компания «Ревкар».
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Клуб загородного отдыха Villaggio Estate приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей. Комфортабельные домики. Беседки на берегу озера от 8000 рублей. Рыбалка, банкетный зал. Рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторова 1. Звоните 8-988-34-55-55-8. Мамы, знакомы? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору, хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В медсейне Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Medsi – забота, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Магазин «Бензотехника». Широкий выбор садово-парковой техники, электроинструмента, строительного оборудования и автомоек. Грамотная консультация и подбор техники. Сезонные скидки и акции. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина, 75/3. Телефон 244-03-02.
2: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
3: «Океан Парк». Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона. Квесты.
4: Океанариум. ТРК «Галактика».
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом. Топовые комьюнити. Максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
7: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
8: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
7: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
8: Скидка 10% по промокоду «Радио».
9: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь. Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
10: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8-861-262-1588. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
12: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
13: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу, онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МедСи мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте medsi.ru или в приложении SmartMed. МедСи – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: Краснодарские электросети предлагают комплекс нетарифных услуг. Электричество под ключ, ремонт, обслуживание электроустановок, освещение, аренда спецтехники и многое другое. Подробности по телефону 8-988-243-08-89 и в соцсетях «Краснодарские электросети».
15: Все

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46.
0: IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Строишь дом? Не зевай. Кирпич со скидкой покупай. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить. Время брать. «Славинский кирпич». 8 800 100 0401.
4: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
5: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
6: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
4: Ого.
6: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8 800 500 2262.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Клиника «Первое слово» предоставляет будущим мамам услуги по ведению беременности, комфортной обстановке под контролем грамотных врачей, акушеров, гинекологов. Наша цель – рождение здорового ребенка и создание благоприятных условий для будущей мамы. Подробности по телефону в Краснодаре 216-11, Тополиная аллея 2/1. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Вылечить базолиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базолиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать? Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Пола Родинка.
13: Похудеете не к лету, а на всю жизнь. В клинике «Губернская» применяют современные решения ликвидации ожирения и болезней, связанных с ним. Бариатрическая хирургия. Операции проводит доктор Гладкий Евгений Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. Более 1000 успешных операций. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8 918 073 60 94.
11: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
14: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8 928 207 2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Краснодаре 19 часов. Радио 107. Инфограмма.
1: Полезная информация – это инфограмм. Куда пойти, что купить, где интересно и что посмотреть – инфограмм. Просто послушай. Кулинарные рецепты Черного моря в самом сердце Краснодара. Стильный, изысканный ресторан 1870 Абрау-Дюрсо подарит незабываемые впечатления. Попробуйте фирменную черноморскую форель, запеченную в блине. Устрицы, ежи, рапаны, гребешки и многое другое. Настоящая черноморская кухня и напитки по ценам известного завода ждут вас. Краснодар, Красная, 33.
0: Инфограмм.
1: Пора отдыхать. Устройте себе небольшие каникулы в отеле «Ява» в Анапе. Открытый теплый бассейн, расслабляющая банька, питание по системе «Все включено». Чистый воздух и отличное настроение. Прогулки вдоль моря и полный релакс. Номера различной категории и вместимости. Приезжайте отдохнуть. Анапа, отель «Ява», малый проезд 1. Подробности на сайте yava-anapa.ru.
0: Инфограмм.
1: Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще и мебель нужно поставить. Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал в Краснодаре, улица Булгакова, 8. Будь в курсе, будь в тренде, слушай инфограмм.
0: Инфограмм на радио 107.

0: Реклама. Краевая газета «Вольная Кубань» – это
1: политика, экономика, АПК,
0: общество, спорт,
1: действенность публикаций известных журналистов.
0: «Вольная Кубань».
1: Подписка в почтовых отделениях края, Республики Адыгея, а также онлайн-редакции.
2: Вау!
3: Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
4: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
5: Океанариум. ТРК Галактика.
6: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT Top.
7: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT Top. 200-29-26. 200-29-26.
8: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
9: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
10: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.

0: Продажа и установка деталей для тюнинга премиальных автомобилей в наличии и под заказ. Оклеивание бронепленкой, автовинил, детейлинг-мойка и другие услуги. Краснодар, Дальняя, 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com.
1: MGS Tuning. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите, где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная

0: 240-59-93.
1: Ласкар Автоимпорт – это новые с пробегом авто из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Возможна оплата после получения автомобиля. Самые выгодные условия в России. Телефон плюс 7-961-528-98-90. Телеграм-канал «Ласкар Автоимпорт». Адрес: улица Старокубанская, 114, офис 205.
2: Привет из Москвы. Ты чего на сообщение не отвечаешь?
3: Привет. Ой, сижу на прием к врачу.
2: Опять в очереди и на полдня?
3: Нет, я в МедСи. Это как у вас в Москве, только теперь и в Краснодаре, в районе Петра Метальникова.
2: О, знаю. Люблю МедСи.
3: Да, терапевт, больничный открыл, гинеколог, невролог, лор, все есть. И анализы сдать можно, и эндоскопию во сне пройти.
2: А телефон какой? Маму запишу.
3: 204-10-10. Также можно записаться через мобильное приложение StoreMed или на сайте МедСи.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: выросла трава, в бензотехнику пора. Пора стричь газон, в бензотехнику бегом. Широкий выбор бензокос и газонокосилок от мощных бензиновых до тихих аккумуляторных. Всегда в наличии масла, косильные струны и расходные материалы. Гарантия, сервис. Магазин «Бензотехника». Краснодар, Гагарина 75/3. Телефон 244-03-02.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вылечить базалиому за одно посещение без скальпеля и наркоза у врача-онколога мирового уровня Павла Борисовича Попова. В клинике ФДТ вы сможете получить безопасное и эффективное лечение базалиомы всего за один день, без операции и радиации. Не запускайте болезнь. Запишитесь прямо сейчас по телефону 8 918 0 112 112 или на сайте popov-fdt.com.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
6: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии ТОП. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.
7: Мамы, знакомо? Чтобы собрать ребенка в сад или лагерь, нужно записаться к педиатру, лору-хирургу, офтальмологу. И это в разных клиниках с очередями и нервотрепкой. А если все сразу и в одном месте? В Медсейна Тополины все детские специалисты рядом. Осмотрим, оформим справки быстро, без лишних визитов. А запись онлайн через сайт medsi.ru или приложение SmartMed поможет сделать это проще и легче. Медси. Забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
9: Я кое-что нашел в магазине.
10: И что же вы нашли?
11: Вселенная «Бэкрумс» оживает на большом экране.
9: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
10: Я не говорю, что вам почудилось.
11: Откройте новое измерение ужаса.
10: Кларк, вы меня слышите?
11: Закулисье реальности. Разгадайте тайну этого места с 4 июня в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
12: Готовы ли вы шагнуть в него?
13: 18+.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
15: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
1: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубай на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
3: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
2: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
3: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
4: Загородный клуб «Заречье» – ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
5: Подробности на zarechyeklub.ru.
6: Здесь захватывает дух от предвкушения будущего. Здесь ждут встречи с вами новые мотоциклы, квадроциклы, скутеры, велосипеды, самокаты, запчасти и экипировка, веломототехника для каждого. Магазины «Много вело» и «Много мото». Такого ассортимента вы еще не видели. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. «Биосантех Юб» – биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8-989-858-38-68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
11: 10 лет пролетели как один. Юбилей у завода «Полидин».
12: Монолитный и сотовый поликарбонат. Качество, испытанное временем.
11: Завод «Полидин». Станица Новотитровская. Крайняя 119. Телефон 8-918-220-08-60.
12: Скидка 10% по промокоду «Радио».
13: В автошколе «Шанс» обучают на все категории. И научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Школа «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
14: Ущипни меня. Дети заняты. Они с удовольствием едят. Не залипают в телефоны.
15: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа. Первая линия. Все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
16: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднует День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Слушай, а что для тебя главное в школе?
2: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
1: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
2: И нет домашних заданий?
1: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
2: Это идеал. Как записаться?
1: Просто позвонить 202-66-46. 202-66-46. IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
3: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
4: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
5: Океанариум. ТРК Галактика.
6: Компания Ревкар производит ремонт любой колесной техники. От грузовиков и рефрижераторов до легковых автомобилей и мотоциклов. Выполнение любых видов работ качественно и в срок. Наши преимущества – большой опыт и лояльные цены. Краснодар, улица Большевицкая, 324. Телефон 8 800 234 78 58. Компания Ревкар.
7: Смотришь в зеркало и видишь, ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
8: Клиника Витанова подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика. Прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре. 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8 988 353 57 35. Краснодар. Кубанская набережная 186, дробь 1. Подробности на stefania.est.
13: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
14: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию Outbook. Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
13: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Outbook. Точность прежде всего.
14: Outbook.ru.
15: Онкология и так забирает много сил. А еще бесконечные разъезды на химиотерапию, биопсию, к дерматологу-онкологу. Вся семья тратит силы на дорогу, а не на поддержку друг друга. В МедСи мы лечим иначе. Онколог, дневной стационар для химиотерапии, биопсия, лазерное удаление новообразований. Все в одной клинике. Сбережем ваше время и силы. Запись на сайте medsi.ru или в приложении SmartMed. МедСи – забота, которой можно доверять. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
17: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
1: Вот это реальный выбор! Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru.
2: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня в клинике «Витанова», опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где-то далеко в горах.
4: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
5: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420.

0: Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS-тюнинг.
1: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Уголок солнечной Сербии в самом сердце Краснодара. Первый в городе настоящий сербский ресторан «Балкан Гриль». Это аутентичная атмосфера Средиземноморья. Истинное гостеприимство и щедрая кухня в ее лучших традициях. Откройте для себя вкус Сербии с нами. Краснодар, Советская, 34. Телефон 8 861 262 15 88. Работаем ежедневно. Сердечным приветствием команды ресторана «Балкан Гриль».
3: Ура! Уже лето! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые две недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в академии топ. 8-861-200-29-26. 8-861-200-29-26.

0: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ, легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
1: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Почему дети любят школу «Интеллект»?
4: Учителя добрые и объясняют понятно.
5: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
6: Изучаем адыгейский и китайские языки.
7: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях. Частная школа «Интеллект».
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
14: В эфире хорошая новость. В семестр «Скакофана» пополнение. Открывается бистро «Капаница Пицца».
15: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
14: Приходите в гости. Будем рады каждой встрече.
15: Наш адрес: улица Красная, 102.
16: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
17: Клиника «Губернская» – экспертная клиника в области УЗИ различных органов и систем. Наряду с рутинными исследованиями брюшной и грудной полости, малого таза, мягких тканей, здесь осуществляют редкие виды исследований УЗИ нервов, глаз, суставов и сердца. У нас работают экспертные врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук и преподаватели кафедры. Краснодар, улица Героя Георгия Бочарникова, 8. Телефон 8-918-073-60-94. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднуют День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
19: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
21: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа. 99.

0: Реклама.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
5: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираньи, фотозона и квесты.
6: Океанариум. ТРК Галактика.
7: Если праздник, значит Стефания. 180 мест. Меню по доступной цене. Это ваша выгода времени и денег. Профессиональный свет в стоимости. Не ждите, пока лучшие даты разберут. Звоните сейчас. 8-988-353-57-35. Краснодар. Кубанская набережная 186/1. Подробности на stefania.est.
8: Ресторанный комплекс Dream Hall. Мы находимся рядом с Екатерининским залом в живописной парковой зоне. Для вас шикарная кавказская европейская кухня, которая никого не оставит равнодушным. Приятно проводите время на уютной веранде с живописным видом. Ваш незабываемый отдых будет как на природе. Приглашаем на банкеты и корпоративы по очень приятной цене. Офицерская 49. Телефон 8-918-12-111-99. Ресторанный комплекс Dream Hall.
9: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
10: Ну все, я забронировала ресторан.
9: Какой?
10: 1870 Абраудюрсо. Кухня, сервис, атмосфера, все супер. А еще там фирменные напитки по цене завода. Для тех, кто отмечает большие события.
11: Незабываемые свадьбы, дни рождения или другие праздники в ресторане 1870 Абраудюрсо. По кодовому слову «радио». Сюрприз от заведения. Красная, 33.
12: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза. Без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Glasscar Автоимпорт. Один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников. Гибкая система скидок. Быстрые сроки доставки. А также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Glasscar _автоимпорт».
14: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднует День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
15: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Вау! Есть место, где дети замирают. И даже взрослые начинают улыбаться, как в детстве.
2: Океан Парк. Настоящий океан с акулами в центре Краснодара. Шоу аквалангиста. Кормление экзотических рыб, пираний, фотозона и квесты.
3: Океанариум. ТРК Галактика.
4: Как меня достало это старое золото. Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите. Я хочу все новое.
5: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 000 рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
6: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК Галактика. 8-800-700-03-81.
7: Нужен теплый и надежный дом? Не проблема. Строительная компания «Стройсид» построит качественный и надежный дом по индивидуальному проекту и подберет удобный способ оплаты. Весь спектр строительных услуг. Скорее звони. 8-989-220-1420. «Стройсид». Достигаем результатов там, где другие не справятся.
8: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
9: В эфире хорошая новость. В семестр скакофана пополнение. Открывается бистро «Кафаница пицца».
10: Пицца, пасты, коктейли, кофе и выпечка на любой вкус.
9: Приходите в гости, будем рады каждой встрече.
10: Наш адрес: улица Красная, 102.
11: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цинецкую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная

0: 240-59-93.
1: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Клуб загородного отдыха «Виладжио Эстейт» приглашает вас провести незабываемый отдых. К вашим услугам бассейн и аквапарк от 800 рублей, комфортабельные домики, беседки на берегу озера от 8000 рублей, рыбалка, банкетный зал, рестораны, караоке, детские площадки, парк аттракционов, а также бесплатный кинотеатр под открытым небом. Ждем вас по адресу: поселок Ахтырский, улица Механизаторова 1. Звоните 8-988-34-55-55-8. МедСи, федеральная сеть клиник, теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов, больничный лист, лабораторные анализы, эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи, здоровье для всех семьи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
4: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама. Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Ура! Уже лето и каникулы! А в компьютерной академии топ-классный IT-лагерь для ребят от 7 до 14 лет. Каждые 2 недели новая тема. Изучим нейросети, создадим игры, напечатаем 3D-модели, заведем новых друзей. Ай да со мной! Мест осталось мало. Встретимся в Академии ТОП. 8 861 229 26. 8 861 229 26.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. 3 режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 0113.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
8: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
9: Дачный сезон открыт. Хватит терпеть неудобства. Биосантех Юг. Биотуалеты, которым не нужны коммуникации. Работают в любую погоду, просты в обслуживании, экологичны. Для дачи, фестивалей, пикников, любых мероприятий. Выбирайте от эконом до люкс. Биосантех Юг. Модульные туалеты, душевые кабины, мусорные контейнеры. Доставка, установка, обслуживание. Все берем на себя. Телефон 8 989 858 38 68. Сайт biosantech.ru. Биосантех Юг. Доверьте комфорт профессионалам.
10: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
11: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
12: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
11: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Outbook. Точность прежде всего.
12: Outbook.ru.
13: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
14: Знаете, чего я хочу? Изменить этот мир.
13: Узнай его историю. Ощути его дар.
15: А сможешь?
14: Конечно.
13: Майкл Джексон.
16: Я уверен, ты уникален.
17: Никогда не слышал такого голоса.
13: Майкл. Кинособытие года от создателей «Богемской рапсодии».
14: Я так счастлив заниматься своим делом.
13: Почувствуй его музыку с 28 мая в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
14: Громче!
13: 18+.

для меня. Доброй ночи, с вами Юлия Влади, в эфире «Электролофт». Сегодня с удовольствием представляю вашему вниманию сета диджея из Петербурга по имени Константин Лавский. Этот сет в стиле прогрессив, красивый и мелодичный, и прямо сейчас вы сможете в этом убедиться. Итак, делайте громче, мы начинаем. Самая лучшая электронная музыка в проекте «Электролофт».

0: Реклама.
1: Почему дети любят школу «Интеллект»?
2: Учителя добрые и объясняют понятно.
3: Есть бассейн, спортивные и творческие секции.
2: Изучаем адыгейский и китайские языки.
1: Частная школа полного дня «Интеллект». Классы до 16 человек и четырехразовое питание. Домашнее задание выполняется в школе. Поселок Яблоновский, улица Гагарина, 151. Ищите в соцсетях «Частная школа «Интеллект».
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200 ровно 29 26. 200 ровно 29 26.

0: Краснодар, Дальняя 39, корпус 1. Сайт mgs-tuning.com. MGS
1: Tuning. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Смотришь в зеркало и видишь – ты лысеешь? Волосы предательски отступают со лба к макушке. Ты еще молод, а выглядишь старше. Что делать?
3: Клиника «Витанова» подарит тебе новую жизнь. Безоперационная трансплантация волос в Краснодаре. Измени свою жизнь к лучшему. Кожевенная, 117. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская, улица Первомайская, 14, телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Дорогие приятели, в эфире Иванович Марко, директор сети ресторанов «Сапсикафана» в Краснодаре. Рад вам сообщить, что новый ресторан «Сапсикафана» уже открыт и ждет гостей в Пашковском микрорайоне по адресу улица Трамвайная, 25. Сербия стала еще ближе, и мы до каждого донесем частичку нашего гостеприимства и национальной кухни. Добро пожаловать в Сербию! Краснодар, улица Трамвайная, 25. Добро дошли!
8: МедСи. Федеральная сеть клиник. Теперь и в Краснодаре. Клиника расположена в районе Петра Метальникова. Приемы специалистов. Больничный лист. Лабораторные анализы. Эндоскопия во сне. Запись по телефону 204-1010. МедСи. Здоровье для всей семьи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Электролог.
1: Реклама. Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 225 000 рублей при покупке квартиры в просторном квартале Ботаника. Там, где слышно пение птиц, а не шум города.
2: Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 000 рублей на квадратный метр от ОЭЗ 3UC Кубань на квартиры в ЖК Ботаника. Максимальная скидка 2 225 000 рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
7: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 000 рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
8: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс». Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс». Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8-800-200-01-13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Офис, пробки, смог. Нужна перезагрузка на свежем воздухе.
13: Собирай чемодан. Полчаса езды, и мы в Заречье. Уютные домики, тишина, бассейн с подогревом.
12: Кажется, я уже чувствую, как стресс уходит.
13: Не забывай, у нас еще шашлыки на углях.
14: Загородный клуб «Заречье». Ваш идеальный отдых вдали от городской суеты.
15: Подробности на zarechyeklub.ru.
16: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
17: Беспокоят бородавки, папилломы, родинки? Решение есть. Лазерное удаление со скидкой 20% по промокоду «Радио 107» до конца месяца. Без шрамов, без страха, без боли. Сделай это уже сегодня. В клинике «Витанова» опытные хирурги, современное оборудование, индивидуальный подход. Город Краснодар, улица Кожевенная, 117, телефон 240-67-77.
18: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Ущипни меня. Дети заняты, они с удовольствием едят, не залипают в телефоны.
20: И мы, кажется, тоже. Так бывает в семейном парк-отеле «Лазурный берег». Анапа, первая линия, все включено. Есть аквапарк и большие бассейны. Скидки до 25%, а дети до 14 лет бесплатно. Парк-отель «Лазурный берег».
21: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174.
22: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
23: Все

0: Реклама. Купили квартиру, дом или делаете ремонт? Еще же мебель нужно поставить. А нервы уже на исходе? Мебельное производство «Перемена» избавит вас от лишней суеты и изготовит корпусную мебель по индивидуальным размерам. Сохранит бюджет, выдержит сроки и даст гарантию качества. Мебельное производство «Перемена». Ваша перемена к лучшему. Сайт перемена-мебель.ру. Выставочный зал, улица Григория Булгакова, 8.
1: Где-то далеко в горах.
2: Нет, недалеко и не в горах. Грузия совсем рядом. Вкуснейшие блюда грузинской и европейской кухни в ресторане «Хванчкара». Банкеты, корпоративы, свадьбы с грузинским гостеприимством. Ресторан «Хванчкара». Маленькая Грузия в сердце юга.
1: Краснодар. Улица Селезнева, 189. 8-928-420-2-420. В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Бизнес в опасности. Пришло требование налоговой отдачи пояснений. Не знаете, что ответить? Не сходится бухгалтерский баланс? Боитесь ехать в налоговую?
4: Скорее звоните в бухгалтерскую компанию «Аутбук». Поможем избежать штрафов, сделаем проверку и приведем дела в порядок.
3: Более 11 лет опыта и слаженная команда профессионалов. Аутбук. Точность прежде всего.
4: Outbook.ru.
5: Центр медицинской реабилитации «Меридиан». Здесь начинается ваш путь к восстановлению после перенесенных травм, операций, инсультов и других тяжелых заболеваний. Современное оборудование, команда профессионалов и индивидуальная программа помогают вернуть движение, силы и уверенность. Станица Мариинская. Улица Первомайская, 14. Телефон 8-928-207-2905. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Слушай, а что для тебя главное в школе?
7: Чтобы ребенок был в безопасности и не сидел над учебниками до ночи.
6: Тогда нам точно нужна частная школа IT-топ в Чистяковской роще.
7: И нет домашних заданий?
6: Да, плюс углубленный английский, информационные технологии и полное отсутствие буллинга. Отличные преподаватели делают учебу праздником.
7: Это идеал. Как записаться?
6: Просто позвонить. 202-66-46. 202-66-46. IT-топ. Школа, в которую хочется идти.
8: Кинотеатр «Монитор Сити» представляет.
9: Я кое-что нашел в магазине.
10: И что же вы нашли?
8: Вселенная Бэкрумс оживает на большом экране.
9: Место. Я нашел место. Прямо лабиринт, и он бесконечный.
10: Я не говорю, что вам почудилось.
8: Откройте новое измерение ужаса.
10: Кларк, вы меня слышите?
8: Закулисье реальности. Разгадайте тайну этого места с 4 июня в премиум-кинотеатре «Монитор Сити».
11: Готовы ли вы шагнуть в него? 18+.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
13: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: Реклама.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в Краснодаре. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. 200-29-26. 200-29-26.
3: Дело было так. Мама и папа очень хотели меня, но я у них никак не получался. Тогда они пошли к волшебнику в красивом белом халате и загадали желание. Так я и родился.
4: Спасибо волшебникам из Эмбрио.
5: Клиника ЭКО и репродукции Эмбрио – это 15 лет успешной работы.
3: Угу.
5: Опыт, внимание и результат. Не упустите шанс стать родителями. Эмбрио. 8-800-500-2262.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
7: Спешите отдохнуть всей семьей по выгодным ценам и насладиться шикарным видом на живописную Цимесскую бухту. Спросите где? В Кабардинке, в пансионате «Виктория». Роскошная территория с пицунскими соснами и можжевельником. Комфортные номера различной категории. Спортивная площадка, бассейн, отличный шведский стол, кафе с видом на море, собственный пляж с массой развлечений. Пансионат «Виктория» в Кабардинке. Сухумское шоссе 2. Телефон 8-988-240-59.

0: Реклама. Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Все необходимые анализы делает клиника бесплатно. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ. Улица Радищева, 46. Сайт www.sanatoriy-gorny.ru.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24. Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.

0: Реклама.
1: Мечтаете об отдыхе, который восстанавливает силы и здоровье? Добро пожаловать в санаторий «Горный» в горячем ключе. В окружении горной природы и чистого воздуха вас ждет комплексное оздоровление, лечение опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и нервной систем, а также коррекция веса. Горячий ключ, улица Радищева, 46, сайт www.sanatorii-горный.ru.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24. Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS-7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет. «Радио 107». Кропоткин. 94,8.